0: Canciones de tu vida en Radio Contemporánea.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».